Лашо дестай тавем бахтале ромале шавале. А джесси параштуйте, куда значи о май лашо музикако программо Радио Романо. Тайме консим туменца джессим о Адам Парно Шопе. А джесси кодо джескай бут анда тумен декамент шунен. Музика, музика, тай пале бут музика. А джесси авламе романи музика анда унгро, чехо, тай анда словако. Ками маске джила, кели маске джила, тай джила, кая джесси популярне машкар бут терне ром. Ангуле джили кай мукаси наша демла, катар пат, тай джипси прала.